0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Экономические приоритеты Республики Молдова, темпы реализации реформ и продвижения процесса европейской интеграции стали основными темами обсуждений в Брюсселе между вице-премьером и министром экономического развития и цифровизации Юджином Асмакеску, государственным секретарем Кристиной Чабан и официальным представителем Европейской комиссии. В ходе встречи с генеральным директором по вопросам расширения восточного соседства Гертом Яном Копманом и директором Матео Бос были определены приоритеты инвестиционной конференции, которая состоится в Кишинеу 4 июня. Основное внимание будет уделено привлечению иностранного капитала и укреплению энергетической безопасности. Также стороны проанализировали прогресс Республики Молдова в процессе приведения национального законодательства в соответствии с правом Европейского Союза, а также перспективы временного закрытия переговоров по нескольким главам, в которых страна достигла значительных результатов. Речь идет в частности об информационном обществе, политике в области предпринимательства и внешней политике. Согласно сообщению Министерства экономического развития и цифровизации, важной темой визита стало промышленное сотрудничество и развитие экономического потенциала, имеющего значение для безопасности и обороны. Республика Молдова и Швеция определили новую стратегическую рамку двустороннего сотрудничества на период 2026-2028 годов в контексте процесса европейской интеграции нашей страны. В этой связи Министерство экономического развития и цифровизации Республики Молдова и Национальное торговое управление Швеции подписали меморандум о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие в области применения законодательства о свободе учреждения поставщиков услуг и свободе предоставления услуг, а также укрепление потенциала по разработке государственной политики, основанной на фактах и экономических данных. По словам представителей властей, подписание меморандума отражает общую приверженность Республики Молдова и Швеции поддержке реформ, необходимых для интеграции нашей страны во внутренний рынок Европейского Союза. Ожидается, что это будет способствовать повышению конкурентоспособности национальной экономики и созданию более предсказуемой и благоприятной среды для развития бизнеса. На портале ЕВА внедрена система предупреждения для предотвращения интернет-мошенничества в связи с ростом числа случаев мошенничества через поддельные телефонные звонки и смс-сообщения. На сайте eva.gov.md было размещено предупреждение для граждан. Оно направляет пользователей на официальную платформу для сообщения о кибермошенничестве. Кроме того, в разделе «Экстренные номера» портала ЕВА появился специальный подраздел, посвященный информированию и сообщению о попытках мошенничества. Власти напоминают, что агентство электронного управления и государственные цифровые платформы никогда не запрашивают по телефону или через СМС пароли, коды доступа, банковские данные, установку приложений или другую конфиденциальную информацию. Граждан призывают не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать личные данные незнакомым лицам. Если у вас возникают сомнения в подлинности звонка, следует напрямую связаться с учреждением, от имени которого он был совершен. Мошенничество в финансовой сфере становится все более распространенным и все более трудно распознаваемым. При этом злоумышленники используют современные технологии для манипуляции жертвами. Представители Национального банка Молдовы предупреждают, что используемые методы постоянно совершенствуются, от поддельных СМС и телефонных звонков до клонирования голоса и использования местных номеров для создания видимости официальных звонков. НБМ сообщает, что проводят информационные кампании совместно с другими государственными структурами, включая Генеральный инспекторат полиции и Службу информации и безопасности, с целью снижения рисков, которым подвергаются граждане. Сегодня ночью и завтра днем ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди, ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью плюс 10-15 градусов, завтра днем ожидается плюс 20-25. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 10.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Министерство энергетики приступило к процедурам по строительству крупного фотоэлектрического парка «Вадлы-Вода», оснащенного системой хранения энергии на основе батарей последнего поколения. Проект предусматривает строительство солнечного парка мощностью 30 мегаватт и установку аккумуляторной системы, способной накапливать произведенную электроэнергию в периоды высокой генерации и подавать ее в сеть в часы максимального потребления. Емкость системы хранения 60 мегаватт-час позволит обеспечивать выдачу электроэнергии на полную мощность в течение примерно 2 часов. По данным Министерства энергетики, поскольку решение по хранению энергии стало ключевым элементом развития проекта в сфере возобновляемой энергетики, поскольку позволяет более эффективно использовать электроэнергию, вырабатываемую в дневное время.
0: Electorala 2026.
1: Сегодня проходит второй тур новых местных выборов на должность примара в коммуне Русештино Еловенского района, муниципе Архей и городе Тараклия. Все 24 организованных избирательных участка открыты с 7 утра до 21 часа. По итогам новых местных выборов, состоявшихся 17 мая, ни один кандидат на должность примара в этих населенных пунктах не набрал более половины действительных голосов избирателей. В каждом населенном пункте 2 кандидата включены в избирательный бюллетень по порядку убывания количества действительных голосов, полученных ими в первом туре голосования. Для второго тура Центральная избирательная комиссия напечатала в общей сложности 41 824 избирательных бюллетеня. Центральная избирательная комиссия напоминает, что избиратель, который по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не может прибыть на избирательный участок, вправе запросить голосование с использованием переносной урны. День голосования такие заявления утверждаются участковым избирательным бюро до 14 часов и только при предъявлении медицинской справки. Во втором туре избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов. В случае равенства голосов избранным считается кандидат, набравший большее количество голосов в первом туре голосования, уточняет ЦИК.
0: Electorala 2026.
1: Тысячи детей со всех уголков Республики Молдова выступили вместе на третьем выпуске проекта «Большой детский хор». Мероприятие, прошедшее в сквере Национального театра оперы и балета имени Марии Биеши, уже стало традицией. На сцене выступили 20 хоров и более 20 дирижеров со всей страны в сопровождении Молодежного национального оркестра Молдовы. Дети разных национальностей, болгары, украинцы, ромы и гагаузы, пели вместе с детьми-беженцами из Украины и детьми с ограниченными возможностями по здоровью, продвигая идеи единства через музыку. После двух предыдущих выпусков, собравших тысячи зрителей, Большой детский хор вновь вернулся в этом году с особыми номерами и приглашенными гостями-сюрпризами. Вдохновленная традициями хоровых фестивалей стран Балтии, эта инициатива была запущена в Республике Молдова в 2007 году. В Кишинеу сегодня утром произошел крупный пожар на складе, расположенном по адресу улица Лонкобыкулы, 41. Сообщение о возгорании поступило в службу 112 в 8 часов 17 минут. По оперативным данным, огонь охватил складское помещение, где находились техническое оборудование, тракторы, автомобильные шины и значительные запасы масла. Для ликвидации чрезвычайной ситуации Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям задействовал силы и средства по повышенному уровню реагирования. По предварительной информации, пострадавших нет. Причины возгорания и все обстоятельства произошедшего будут установлены специалистами после завершения работ. Дополнительная информация о площади пожара и нанесенном ущербе будет представлена позже. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня днем ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди, ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха плюс 20-25 градусов. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Moldova.
3: Popas turistic. Descopere. Cunoaște. Vizitează.
4: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Popas Turistic. Sunt Daniela German și împreună cu regizorul Aurica Varzari vă invit pe malul Nistrului.

0: Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 14.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Президент Республики Молдова Майя Санду передала послание по случаю Дня Днестра, в котором отметила, что сегодня мы вспоминаем, насколько важна эта река для Республики Молдова и насколько уязвимыми мы можем стать, когда безопасность природных ресурсов оказывается под угрозой. Кризис марта 2026 года, вызванный российской агрессией против Украины, показал, насколько важны солидарность и способство действовать вместе в трудные моменты. Отметила глава государства. По словам президента, государственные институции, специалисты на местах, внешние партнеры и гражданское общество внесли свой вклад в управление одной из самых сложных ситуаций последних лет. Президент вручила в пятницу дипломы тем, кто участвовал в предотвращении более серьезных последствий загрязнения Днестра. Министерство окружающей среды призвало примаров и жителей населенных пунктов, расположенных на берегах Днестра, принять участие в акциях по благоустройству и уборке территорий, организованных по случаю Дня Днестра. Кроме того, в селе Талмаза Штефанводского района пройдет фестиваль. По словам министра Георгия Хаждар, Днестр – это вода для людей, жизнь для сел и городов, основа сельского хозяйства, развития, безопасности и будущего. Когда Днестр находится под угрозой оказываемся и все мы.
2: Criza de pe Nistru ne-a arătat cât de puternică este conexiunea dintre om și natură.
1: Кризисная ситуация на Днестре показала нам, насколько сильна связь между человеком и природой и как быстро экологическая проблема может напрямую отразиться на нашей жизни. Поэтому забота о Днестре должна проявляться не только в красивых словах и заявлениях, или только тогда, когда он находится в опасности, и мы непосредственно это ощущаем, но должна проявляться в наших повседневных действиях. В ближайшие недели я призываю все общины, расположенные вдоль Днестра, организовать акции по благоустройству. Республика Молдова ежегодно отмечает День Днестра в последнее воскресенье мая в соответствии с постановлением парламента. Установление этого дня было абсолютно необходимым, учитывая огромное значение реки, поскольку Днестр играет важную роль в экономике региона, поддержании экологического равновесия и развитии туризма.
0: Электорала 2026.
1: Около 8 тысяч избирателей проголосовали к этому часу во втором туре новых местных выборов на должность примара в коммуне Русештино и Иловенского района, муниципе Архея, а также в городе Тараклия, что составляет 19% от числа граждан, включенных в основные избирательные списки, сообщает Центральная избирательная комиссия. ЦИК отмечает, что процесс голосования проходит в нормальном режиме. Избирательные участки закроются в 21 час. Напомним, что сегодня проходит второй тур новых местных выборов на должность примара в коммуне Русештино и Еловенского района, муниципе Архей и городе Тараклия.
0: Электорала 2026.
1: Всемирный день без табака, ежегодно отмечаемый 31 мая и учрежденный Всемирной организацией здравоохранения, подчеркивает разрушительное воздействие потребления табака и никотина на общественное здоровье и указывает на необходимость продвижения эффективных политик профилактики и контроля табака для защиты здоровья детей и молодежи, сообщает Министерство здравоохранения. В настоящее время во всем мире более 40 миллионов подростков в возрасте от 13 до 15 лет употребляют как минимум один табачный или никотиновый продукт, а во многих странах дети в несколько раз чаще, чем взрослые, используют электронные сигареты. Потребление табака остается из основных причин неинфекционных заболеваний и преждевременной смертности. В Республике Молдова сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, а также некоторые формы онкологических заболеваний, связанных с курением, продолжают представлять серьезную проблему для общественного здоровья и системы здравоохранения. завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня днем ожидается неустойчивая погода, местами пройдут дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха плюс 20-25 градусов. На этом мы и завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Радио Молдова. În ritm cu vremurile.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Президент Майя Санду предупредила граждан о необходимости проявлять максимальную осторожность в отношении попыток мошенничества. В ходе гала молдавского бизнеса подведены итоги достижений деловой среды. Группа студентов Центра передового опыта в строительстве ознакомилась с методами реставрации непосредственно у профессионалов. Далее подробности. Президент Республики Молдова Майя Санду предупредила граждан о необходимости проявлять максимальную осторожность в отношении попыток мошенничества. Она отметила, что государство не может гарантировать полную защиту от финансовых мошенничеств, а возврат денег является затруднительным, особенно в случаях, когда схемы организованы из-за рубежа.
2: Когда речь идет о деньгах, нужно 100 раз подумать и 100 раз проверить, прежде чем отдавать эти деньги кому-то. И даже несмотря на то, что в последнее время мы наблюдаем более активное информирование со стороны государственных органов, которые предупреждают об этих рисках, статистика показывает, что по-прежнему многие люди попадают в эти ловушки. И я здесь хочу лишь повторить просьбу к людям, которые понимают эти риски, поговорить со своими родственниками, поговорить с соседями, с друзьями, потому что так информация доходит до большего числа людей, ведь не все следят за страницей полиции или других учреждений, хотя было бы неплохо следить. Майя Санду подчеркнула, что люди должны быть предельно бдительными, не попадаться в ловушки и не переводить деньги по сомнительным просьбам. Если кто-то позвонил и попросил денег, отвечайте «спасибо, я перезвоню», а потом записываем номер, с которого позвонили, советуемся с кем-нибудь, то есть проверяем все 10 раз, прежде чем совершать платеж. Государство не сможет обеспечить 100% защиту. Очень сложно вернуть деньги, тем более, что многие из этих схем организованы за пределами страны, где полиция и другие учреждения не имеют возможности вмешаться и применить санкции. Напомним, что число случаев мошенничества в последнее время в Республике Молдова значительно возросло. Полиция рекомендует гражданам проявлять максимальную осторожность, не переводить деньги незнакомым лицам, не открывать подозрительные ссылки и проверять любую информацию, полученную по телефону или в сообщениях.
0: Electorala 2026.
1: Около 9500 избирателей проголосовали к 16 часам во втором туре новых местных выборов на должность примаров в коммуне Русештино Еловенского района муниципе Архей, а также в городе Тараклия, что составляет почти 23,5% от числа граждан, включенных в основные избирательные списки, сообщает Центральная избирательная комиссия. Избирательные участки будут открыты до 21 часа. Для второго тура выборов Центральной избирательная комиссия напечатала в общей сложности 41 824 избирательных бюллетеня.
0: Электорала 2026.
1: Гала молдавского бизнеса является одним из важнейших мероприятий, посвященных признанию достижений конкурентоспособности и профессионального мастерства в предпринимательской среде. Были вручены 4 премии: торговая марка года 2025, премия за достижения в области качества продукции и услуг, отличие за качество в дуальном образовании, а также награда за социальное предпринимательство. Гала была организована торгово-промышленной палатой. Председателя организации Серджу Хари отметил, что такие конкурсы отражают развитие деловой среды в Республике Молдова. Важно, что в этом году количество компаний, подавших заявки на участие в этих конкурсах, выросло на 15%. Меня радует, что наши компании инвестируют в качество, в эффективность, а также в отечественные бренды. Когда мы инвестируем в отечественную продукцию, в отечественные компании, мы можем продвигать их на внешнем рынке. А когда у тебя есть качество, о тебе спрашивают в Европе.
2: Европейском Союзе и не только. В свою очередь, министр экономического развития и цифровизации Джанас Макеску отметил, что частный сектор является движущей силой экономического роста, и если власти, которые должны создавать условия для бизнеса, не дают должной оценки проделанной работе, это снижает эффект. Группа из 30 студентов Центра передового опыта в строительстве получила возможность ознакомиться с различными методами реставрации непосредственно у профессионалов. Как отмечается в сообщении про ООН Молдова, это будет первое поколение специалистов-реставраторов, которые готовятся возвращать к жизни культурное наследие Республики Молдова. Строители и предприниматели строительной отрасли, с которыми встретились студенты, поделились своим профессиональным опытом, в том числе призвали их продолжать академическое обучение и профессиональное развитие. Специальность реставратор строительных объектов до настоящего времени отсутствовала в образовательном предложении Центра передового опыта в строительстве. Эта квалификация была включена в перечень специальностей учебного заведения в 2025 году. Учебные визиты были организованы при поддержке программы «Европейский союз. Меры по укреплению доверия», реализуемой про ООН. В дальнейшем аналогичные учебные поездки планируется организовать и для студентов с левого берега Днестра. Эти мероприятия направлены на профессиональное развитие молодых специалистов в области реставрации и сохранения культурного наследия по обе стороны реки Днестр. Зарубежные новости. Президент Румынии Никуш Ордан в интервью BBC заявил, что решение о закрытии Генерального консульства Российской Федерации в Констанце является предупреждением, адресованным Москве после инцидента в Галаце, где российский беспилотник упал на территорию Румынии и ранил двух румынских граждан. Глава румынского государства пояснил, что эта мера является частью дипломатических шагов, которые Бухарест может предпринять в отношениях с Российской Федерацией. По его словам, следующим шагом в иерархии дипломатических санкций могла бы стать высылка российского посла из Румынии. Напомню, что в пятницу Никуш Ордан срочно созвал заседание Высшего совета обороны страны после инцидента в Галаце, который он охарактеризовал как самый серьезный инцидент, затронувший национальную территорию с начала агрессивной войны Российской Федерации против Украины. По итогам заседания президент сообщил, что румынские власти приняли решение объявить генерального консула Российской Федерации в Констанце персоной нон грата и закрыть Генеральное консульство России. Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с новым предупреждением относительно угроз, исходящих со стороны России, заявив, что государства-члены НАТО должны с максимальной серьезностью относиться к действиям и заявлениям российских официальных лиц. В сообщении, опубликованном в социальной сети, Туск подчеркнул, что давление и провокации со стороны России усиливаются в регионе восточного фланга НАТО, упомянув Польшу, страну Балтии и Румынию, сообщает Галя. Заявление польского лидера прозвучало на фоне недавних высказываний бывшего президента России Дмитрия Медведева после падения российского беспилотника на жилой дом в городе Галац. Власти Эстонии установили стационарные средства обнаружения и мониторинга дронов на трех участках сухопутной границы на юго-востоке страны между пунктом пропуска Лохамаа и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства внутренних дел. Ожидается, что на остальных участках сухопутной границы устройства мониторинга дронов установят к концу 2026 года, передает Deutsche Welle. Армия Израиля сегодня потребовала эвакуации всей территории к югу от Ливанской реки Захарни, примерно в 40 километрах от границы с Израилем, в контексте расширения операции в соседней стране против проиранской группировки Хезболла. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который считается значительной частью Южного Ливана зоной боевых действий, заявил ранее, что его войска пересекли границу реку. Аль-Литания расположена примерно в 30 километрах к северу от границы. Сегодня сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди, ветер восточный умеренный, температура воздуха ночью плюс 7-12 градусов, завтра днем ожидается плюс 19-24. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
0: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten, Râșcani.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Кишинев впервые примет конференцию «Европейский союз. Молдова». Стартовали процедуры по строительству крупного фотоэлектрического парка «Вадлуйвода». Экологическое мероприятие «День Днестра» собрало в Сороках более 1000 человек. Далее подробности. Кишинев впервые примет конференцию «Европейский союз Молдова» – инвестиционная конференция, которая состоится 4 июня. Форум объединит представителей молдавских властей и европейских институтов, международных финансовых организаций, местных и иностранных инвесторов, а также лидеров делового сообщества для проведения дискуссий высокого уровня об инвестиционных возможностях Республики Молдова и ее экономической интеграции с рынками Европейского союза. Конференцию официально откроет президент Республики Молдова Майя Санду, премьер-министр Александру Мунтяну и европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос. Конференция приурочена к годовщине запуска Европейского плана экономического роста для Республики Молдова, который предусматривает инвестиционный пакет объемом до 1 миллиарда 900 миллионов евро на период 2025-2027 годов. Обсуждение будут сосредоточены на секторах с высоким потенциалом для частных инвестиций и региональной интеграции, включая энергетику и возобновляемые источники энергии, транспорт и логистику, переработку сельскохозяйственной продукции, промышленные и производственные цепочки, цифровую трансформацию, здравоохранение и биотехнологии. Конференция пройдет на фоне обращения Европейской комиссии к молдавским и европейским компаниям с призывом инвестировать в нашу страну. Первый этап этой инициативы уже привлек 45 проектных предложений в таких областях, как энергетика и возобновляемые источники энергии, агропродовольственный сектор, цифровизация, транспорт и логистика.
0: Электорала 2026.
1: Около 13 тысяч избирателей проголосовали к 20 часам во втором туре новых местных выборов на должность примара в коммуне Русештино Еловенского района муниципиархии, а также в городе Тараклия, что составляет почти 30,5% от числа граждан, включенных в основные избирательные списки, сообщает Центральная избирательная комиссия. Избирательные участки будут открыты до 21 часа. Для второго тура выборов Центральная избирательная комиссия напечатала в общей сложности 41 824 избирательных бюллетеня.
0: Электорала 2026.
1: Министерство энергетики приступило к процедурам по строительству крупного фотоэлектрического парка «Вадлуйвода», оснащенного системой хранения энергии на основе батарей последнего поколения. Проект предусматривает строительство солнечного парка мощностью 30 мегаватт и установку аккумуляторной системы, способной накапливать произведенную электроэнергию в периоды высокой генерации и подавать ее в сеть в часы максимального потребления. Емкость системы хранения в 60 мегаватт-час позволит обеспечивать выдачу электроэнергии на полной мощности в течение примерно 2 часов. По данным Министерства энергетики, решения по хранению энергии стали ключевым элементом развития проекта в сфере возобновляемой энергетики, поскольку позволяют более эффективно использовать электроэнергию, вырабатываемую в дневное время. Президент Республики Молдова Майя Санду заявила, что предоставила гражданство Республики Молдова бывшему президенту Румынии Траяну Бесеску после получения от него официального обращения. Глава государства подчеркнула, что это решение является знаком признательности за поддержку, которую Бесеску продолжает оказывать Республике Молдова.
2: Este o onoare pentru mine să pot să îi acord cetățenia domnului președinte Traian Băsescu.
1: Для меня большая честь предоставить гражданство господину президенту Траяну Басеску. Господин президент Траян Басеску по-прежнему всем сердцем поддерживает Республику Молдова. Я смогла предоставить это гражданство только сейчас, поскольку лишь несколько недель назад получила подписанное господином президентом Басеску заявление. Я не могла законно предоставить ему гражданство, пока у меня не было письменного заявления от президента Басеску. Нельзя предоставить гражданство кому-либо без согласия этого человека. Траян Басеску ранее уже обладал гражданством Республики Молдова. Оно было предоставлено ему в 2016 году тогдашним президентом Николаем Тимофти. Позднее, в январе 2017 года, президент Игорь Дадон подписал указ о лишении Траяна Басеску молдавского гражданства, заявив, что оно было предоставлено незаконно, поскольку бывший румынский лидер якобы скрыл факт нахождения под уголовным расследованием в Румынии. Траян Басеску незамедлительно обжаловал это решение в суде, назвав его политически мотивированным, произвольным и грубо нарушающим законные процедуры. В Сороках, на берегу самой важной реки страны, люди всех возрастов объединились ради общей цели защиты Днестра. Экологическое мероприятие «День Днестра-2026» собрало более 1000 человек, представителей местных властей, учеников, учителей, волонтеров и партнеров по развитию в рамках масштабной акции по санитарной очистке и повышению экологической ответственности. Днестр, считающийся главным источником воды для Республики Молдова, обеспечивает питьевой водой миллионы людей и поддерживает сельское хозяйство, промышленность и экосистемы всего региона. Защита реки должна стать общей ответственностью. Экологическое образование начинается еще в школе. Подобные акции передают четкий посыл: более безопасное и здоровое будущее для следующих поколений. Всемирный день без табака, ежегодно отмечаемый 31 мая и учрежденный Всемирной организацией здравоохранения, подчеркивает разрушительное воздействие потребления табака и никотина на общественное здоровье и указывает на необходимость продвижения эффективных политик профилактики и контроля табака для защиты здоровья детей и молодежи, сообщает Министерство здравоохранения. Тема этого года «Разоблачая привлекательность, боремся с зависимостью от табака и никотина» продолжает рассматривать стратегии, с помощью которых табачные и никотиновые индустрии привлекают новых потребителей, особенно детей и подростков. В настоящее время во всем мире более 40 миллионов подростков в возрасте от 13 до 15 лет употребляют как минимум один табачный или никотиновый продукт, а во многих странах дети в несколько раз чаще, чем взрослые, используют электронные сигареты. Потребление табака остается одной из основных причин неинфекционных заболеваний и преждевременной смертности. В Республике Молдова сердечно-сосудистые и респираторные заболевания, а также некоторые формы онкологических заболеваний, связанные с курением, продолжают представлять серьезную проблему для общественного здоровья и системы здравоохранения. Специалисты предупреждают, что как традиционные сигареты, так и электронные никотиновые устройства содержат токсичные вещества, вредящие организму. У подростков использование таких продуктов может негативно влиять на развитие мозга, а также дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Зарубежные новости. Группа специалистов Международного агентства по атомной энергии в воскресенье утром осмотрела снаружи машинный зал Запорожской АЭС, оккупированной Россией, сообщается в аккаунте организации в социальной сети. Как отмечается в сообщении, при обходе объекта команда увидела повреждение металлического люка доступа, расположенного на одном из верхних уровней здания, а также несколько обломков и остатки сгоревшего оптоволоконного кабеля на земле. Наблюдение команды согласуется с версией об ударе дрона, сообщила МАГАТЭ. Отмечается, что машинный зал расположен в непосредственной близости от 6-го реакторного блока. Замеры показали, что радиационный фон на АЭС остается в норме, передает BBC. Директор МАГАТЭ Рафаэл Гросси назвал атаку дрона на АЭС серьезным инцидентом, нарушающим принципы ядерной безопасности. Украинские власти отрицали свою причастность к атаке на Запорожскую АЭС и обвиняли Россию в инсценировке. Сегодня ночью и завтра днем ожидается неустойчивая погода. Местами пройдут дожди. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 10-15 градусов. Завтра днем ожидается плюс 20-25. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Бетков.
0: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Moldova.
4: Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Destine de cărturari. Dezbateri de idei. Evenimente editoriale. În emisiunea Viața cărților.
5: Dragi prieteni, bine v-am găsit! În regie este Aurica Varzari, iar la microfon Emilia Ghețu. În această ediție a emisiunii Viața cărților vom vorbi despre o carte eveniment care se numește Arca lui Goma. Este semnată de Aliona Grati, critic și istoric literar, teoretician al literaturii, profesor universitar, doctor habilitat în filologie. După mai multe lucrări dedicate creației lui Paul Goma, apărute în diverse publicații, Aliona Grati pune pe masa noastră o biografie a scriitorului de aproape 700 de pagini. Ne spune în prefață că viața și opera lui Paul Goma au fost în esență o fugă, nu doar în sensul exilului sau al rătăcirii perpetue, ci și în accepțiunea muzicală a termenului. O desfășurare de teme reluate, dezvoltate, încrucișate și împinse cu obstinație până la limita suportabilului și, din când în când, suspendate de contrapunctul unei întoarceri spre sine. Citat încheiat. Aliona Grati urmărește cu atenție și cu interes traseul vieții și activității scriitorului emigrat în Franța, un dizident notoriu, luptător deschis împotriva regimului comunist instaurat în România. Dacă viața mi-a fost un roman, romanul mi-a fost viața, o mărturisire a lui Paul Goma, care deschide cartea. Discutăm despre Arca lui Goma cu autoarea, Aliona Grati, și cu Carmen Duțu, doctor în filologie, conferențiar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București. O carte cu volum, cu greutate, am putea să spunem?
6: Este cu greutate la modul figurat, pentru că am vrut să pun tot ce știu eu despre Paul Goma, pentru că mi-am dorit foarte mult să știe și cititorul din Republica Moldova și din România, dar și din alte spații, cine a fost Paul Goma, ce a făcut el pentru societatea românească, pentru țara lui și mai ales pentru literatura română, pentru că s-au vehiculat tot felul de vorbe mai mult urâte decât bune despre acest autor, lucru pe care nu trebuie să-l admitem, întrucât Paul Goma și opera sa este un adevărat patrimoniu patrimoniu al culturii române și trebuie să-l valorificăm și să-l știm că-l avem.
7: Cum ați citit această carte?
8: Da, în primul rând îmi permiteți să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, bineînțeles Alionei, care mi-a oferit șansa aceasta de a vă întâlni pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră și mai ales să iau contact cu lumea lui Paul Goma, despre care desigur că știam ca orice intelectual care totuși își respectă cultura, mi-era cunoscut, dar nu în intimitatea tot ceea ce a însemnat omul Goma și scriitura sa. Aș vrea să fac o mărturisire, știți cum se întâmplă lucrurile, nu întâmplător, aș zice. Cred că Aliona, cartea ei au venit înspre mine într-un moment în care am realizat la maturitate că trebuie să încep să spun mai mult ca, încă o dată, intelectual, datoria mea și a tuturor celor care sunt în generația noastră, cred că este, mai ales în contextul de astăzi, o datorie absolut ontologică de a mărturisi despre trecutul nostru care nu este, din păcate, știut. Și n-aș spune că începe să fie uitat, ci este uitat deja. Și de ce spun acest lucru? Pentru că cartea asta m-a interpelat mai mult decât că am citit-o nu numai cu satisfacție intelectuală. Ți-am mărturisit, Aliona, după ce am citit-o, că i-am trimis așa un mesaj direct pe WhatsApp și ți-am spus că este o capodoperă și aș spune nu numai din perspectiva istoricității ei, ci și ca scriitură, dar revenind la ce mărturiseam mai devreme, spuneam că în istoria mea personală și nu numai a mea, a multor dintre prietenii mei de generație, noi suntem cam d-un leat, să spunem, există mulți bunici care au suferit în închisorile comuniste sau au fost deportați. Bunicul meu a fost unul dintre acești oameni care au dus crucea, nu, istoriei pe umeri și din păcate am trăit cu credința că lucrurile acestea la nivelul conștiinței colective sunt un dat cunoscut în cultura noastră românească. Ei bine, mi-a fost nu mică mirarea și chiar disperarea, spune, să constat că oameni care sunt din generații mai tinere, să spunem, de intelectuali, nu au habar de acest episod din perioada noastră foarte recentă, din istoria noastră foarte recentă, și anume suferința, nu, prin care a trecut toată românimea, toată conștiința românească și cred că este mai mult decât necesar, este absolut, spuneam, vital să reedităm, să scoatem la iveală, la suprafață toate aceste traume colective, pentru că ele, iată, se reîntorc ca niște monștri care ne bântuie, dacă ne uităm numai la ce s-a întâmplat în istoria recent politică a României. Este o carte absolut esențială, aș spune, fie și numai din această perspectivă a redezvăluirii memoriei noastre colective.
7: Pot să vă întreb ce i s-a întâmplat bunicului și familiei,
8: da,
7: dumneavoastră?
8: Da, sigur că da. Pentru că au fost, așa zis, chiaburi.
7: Unde locuiau? Foarte,
8: în lângă București, în Călugăren de Giurgiu. Bunicul meu a fost deportat în Siberia și de acolo a reușit să plece, să scape din lagăr și a plecat pe jos 2000 de kilometri până la București. Iar în momentul în care a ajuns înapoi la familie, au fost dați afară din casă în 48 de ore și practic cu tot, doar cu o căruță, cu ce mai aveau pe ei și două, trei lucruri pe care au putut să le scoată din casă, atât li s-a dat, 48 de ore. Și este o traumă pe care bunicii mei mi-au povestit-o. Bunicul nu vorbea despre asta. A supraviețuit până la 80 și ceva de ani, datorită credinței, iar bunica a fost cea care ne-a povestit toată
7: ulterior
8: această traumă. Da, toată această traumă, inclusiv modul în care, în timpul în care era bunicul plecat, deportat, s-a făcut garnizoan.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Президент Республики Молдова Майя Санду предупредила граждан о необходимости проявлять максимальную осторожность в отношении попыток мошенничества. Она отметила, что государство не может гарантировать полную защиту от финансовых мошенничеств, а возврат денег является затруднительным, особенно в случаях, когда схемы организованы из-за рубежа. Когда речь идет о деньгах, нужно 100 раз подумать и 100 раз проверить, прежде чем отдавать эти деньги кому-то. И даже несмотря на то, что в последнее время мы наблюдаем более активное информирование со стороны государственных органов, которые предупреждают об этих рисках, статистика показывает, что по-прежнему многие люди попадают в эти ловушки. И я здесь хочу лишь повторить просьбу к людям, которые понимают эти риски, поговорить со своими родственниками, поговорить с соседями, с друзьями, потому что так информация доходит до большего числа людей, ведь не все следят за страницей полиции или других учреждений, хотя было бы неплохо следить. Напомним, что число случаев мошенничества в последнее время в Республике Молдова значительно возросло. Полиция рекомендует гражданам проявлять максимальную осторожность, не переводить деньги незнакомым лицам, не открывать подозрительные ссылки и проверять любую информацию, полученную по телефону или в сообщениях. Гала молдавского бизнеса является одним из важнейших мероприятий, посвященных признанию достижений конкурентоспособности и профессионального мастерства в предпринимательской среде. Были вручены 4 премии: торговая марка года 2025, премия за достижения в области качества продукции и услуг, отличие за качество в дуальном образовании, а также награда за социальное предпринимательство. Министр экономического развития и цифровизации Юджанас Макеску отметил, что частный сектор является движущей силой экономического роста, и если власти, которые должны создавать условия для бизнеса, не дают должной оценки проделанной работе, это снижает эффект. Группа из 30 студентов Центра передового опыта в строительстве получила возможность ознакомиться с различными методами реставрации непосредственно у профессионалов. Как отмечается в сообщении про ООН «Молдова», это будет первое поколение специалистов-реставраторов, которые готовятся возвращать к жизни культурное наследие Республики Молдова. Строители и предприниматели строительной отрасли, с которыми встретились студенты, поделились своим профессиональным опытом, в том числе призвали их продолжать академическое обучение и профессиональное развитие. Специальность реставратор строительных объектов до настоящего времени отсутствовала в образовательном предложении Центра передового опыта в строительстве. Эта квалификация была включена в перечень специальностей учебного заведения в 2025 году. Учебные визиты были организованы при поддержке программы «Европейский союз. Меры по укреплению доверия», реализуемой про ООН. В дальнейшем аналогичные учебные поездки планируется организовать и для студентов с левого берега Днестра. Эти мероприятия направлены на профессиональное развитие молодых специалистов.